0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, сегодня, 16 июля, в Омске пасмурно. Вечером возможен дождь. Температура плюс 27. Ветер юго-западный слабый – 3 метра в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни сохранится дождливая погода.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».

0: Здравствуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Транспортной компании «Северок» требуются водители категории «Д» на межгород. Звоните 33 55 22.

0: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
1: Задумались о покупке автомобиля?
2: Приезжай в Japan Track.
3: Мы все сделаем за вас.
2: Подберем, доставим, растаможим надежный автомобиль из Японии, Китая или Южной Кореи на выгодных условиях.
1: Japan Track.
2: Мира 20, корпус 1. Телефон 378-377.
0: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
4: Раздача скидок в мебельных салонах «Идеал». Диваны от 13 тысяч, готовые кухни от 9. Стол обеденный раскладной 2000 рублей. Акция до конца июля. Обустройте дом и дачу в «Идеале» на раздаче.
5: Телефон рекламной службы 50.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Радио Ваня!

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 16 июля, в Омске пасмурно. Вечером возможен дождь. Температура плюс 27. Ветер юго-западный слабый, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни сохранится дождливая погода.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.

0: Радио Ваня.
1: Что если тушим на небе, до рождения суждено? Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
2: А потом нам стирают память,
1: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами. Чтобы уровни проходить, чтобы уровни проходить.

0: одинаковы приговоры по жизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.
1: Новый урок.

0: относишься? И кому, девчоночка моя, на ручки просишься? Ты же без меня пропадаешь зря. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, пропадаешь зря.
1: Погода. Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО
2: «Сибпроцентр». По данным синоптиков, сегодня, 16 июля, в Омске пасмурно. Вечером возможен дождь. Температура плюс 27. Ветер юго-западный слабый – 3 метра в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни сохранится дождливая погода.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Со вкусным хлебушком иди с любимою. За мясом свеженьким для шашлыков.
5: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Фа-фа-фаротека.
7: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
8: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
9: Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет мидий 649 рублей.
10: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский день Сергеевич, ОВРН 56-510-28-16.
11: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
12: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Бумага туалетная «Папия Платинум». 8 рулонов. 249-90. Держим курс на «Маяк». Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51-Б.
13: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
14: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31-24-63.
15: Телефон рекламной службы 53-42-80.
16: Реклама на радио «Ваня».
17: Для слушателей старше 12 лет.
18: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 198-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Радио «Ваня». Лето.

0: спроса 42 455 рублей. Рост к 24-му составил плюс 10% или 4 072 рубля. Средний чек за месяц составил 965 рублей. Голливудская звезда Том Круз шокировал поклонников внешним видом в трейлере новой картины «Диггер», режиссером которой выступил оскароносный Алехандро Гонсалес Иньярриту. Для работы над проектом внешность артиста была изменена до неузнаваемости с помощью грима. В фильме Том Круз исполняет роль нефтяного магната по имени Диггер Роквелл. С помощью профессиональных гримеров актеру добавили возрастных изменений. По словам самого актера, работа над Диггером стала для него настоящим вызовом, сообщает издание Independent. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
1: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 16 июля, в Омске пасмурно. Вечером возможен дождь. Температура плюс 27. Ветер юго-западный слабый, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни сохранится дождливая погода.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Мельничная 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Едем на конкурс «Лучший многодетный водитель такси Омска» с сервисом заказа такси «Драйви». Оставляйте заявку на сайте водитель-омск.рф. Участвуйте и выиграйте «Лада Гранта». 2 августа финал на Соборной площади. Аниматоры, подарки, гонки на электрокарах. Категория 6+.
2: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
3: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
4: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31-24-63.
5: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80. Алло!

0: а ты только будь.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
2: С 1 сентября вступают в силу уточнения к закону о защите прав потребителей. Ежемесячные расходы среднестатистической российской семьи на продукты питания составили 42 455 рублей. Голливудская звезда Том Круз шокировал поклонников внешним видом. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. С 1 сентября текущего года вступает в силу уточнение к закону о защите прав потребителей. В частности, продавцы должны будут размещать в описании товара на платформах ссылки на официальные реестры, российский или единый евразийский, где указаны номер сертификата или декларации, срок его действия и организация, которая его выдала, говорят эксперты. Нововведение коснется широкого перечня товаров от детской продукции до электроники и косметики. Специалисты также подчеркивают, что в случае, если товар не требует обязательного подтверждения, информация об этом тоже должна быть представлена покупателю в понятной и наглядной форме. Требования не распространяются на товары, которые физические лица выставляют на перепродажу, а также на покупки в традиционных магазинах. Ежемесячные расходы среднестатистической российской семьи на продукты питания и непродовольственные товары первой необходимости в 2025 году составили 42 455 рублей, пишет ТАСС со ссылкой на государственный доклад Роспотребнадзора. В ведомстве также отметили, что средняя стоимость продуктовой корзины в 2025 году увеличилась на 9% по сравнению с 2024 годом. Согласно данным потребительской панели РАМИР, среднестатистическая российская семья в 2025 году в среднем ежемесячно тратила на продукты питания и товары повседневного спроса 42 455 рублей. Рост к 24-му составил плюс 10% или 4 072 рубля. Средний чек за месяц составил 965 рублей. Голливудская звезда Том Круз шокировал поклонников внешним видом в трейлере новой картины «Диггер», режиссером которой выступил оскароносный Алехандро Гонсалес Иньярриту. Для работы над проектом внешность артиста была изменена до неузнаваемости с помощью грима. В фильме Том Круз исполняет роль нефтяного магната по имени Диггер Роквелл. С помощью профессиональных гримеров актеру добавили возрастных изменений. По словам самого актера, работа над Диггером стала для него настоящим вызовом, сообщает издание Independent. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
1: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 16 июля, в Омске пасмурно. Вечером возможен дождь. Температура плюс 27. Ветер юго-западный слабый – 3 метра в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни сохранится дождливая погода.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы». Гриль-сезон мы продолжаем. Скидки, акции на мясо. Вместе вкусно отдыхаем.
5: Новинка. Шашлык из филе куриного от «Жвари». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».

0: Здравствуйте.
1: Омское юридическое бюро.
2: Валиханова 6.
3: Здравствуйте. Банкротство вовлечено в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Пускай на улице жара, вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
5: Транспортной компании «Северок» требуются водители категории «Д» на межгород. Звоните 33-55-22.
6: Лето, солнце и жара!
7: В Доброцен идти пора!
8: Нужно срочно закупаться!
6: Едем в Доброцен! Ура!
8: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас!
7: Доброцен! Значит, можно купить больше!
9: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
10: Возьмите от лета все! Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
11: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
12: Телефон рекламной службы 53-42-80.
13: Реклама на радио Ваня.
14: Для слушателей старше 12 лет.
15: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 179-8-47-06-0908. Санкт-Петербург.
16: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
17: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
16: А что можно делать?
17: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
16: А официант и администратор?
17: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
16: То есть можно начать проще?
17: Да, телефон, Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
16: Нормально.
17: Промокод РадиоВаня. 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
18: Ваня. Радио Ваня.

мог что-то изменить. Я тебе клянусь, я бы сделал это, но только видит Бог, там, где нет любви, там бесполезны все места.

0: Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО «Сибпроцентр».
1: По данным синоптиков, сегодня, 16 июля, в Омске пасмурно. Вечером возможен дождь. Температура плюс 27. Ветер юго-западный слабый – 3 метра в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни сохранится дождливая погода.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: За вкусным хлебушком иди с любимою, за мясом свеженьким для шашлыков.
4: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
2: Реклама на радио «Ваня».
5: Раздача скидок в мебельных салонах «Идеал». Диваны от 13 тысяч, готовые кухни от 9. Стол обеденный раскладной 2000 рублей. Акция до конца июля. Обустройте дом и дачу в «Идеале» на раздаче.
6: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
7: Ежегодный фестиваль балета «Лето пируэта». 18 августа. Концертный зал. Балет «Жизель». Возрастная категория 12+.

0: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
1: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
2: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31-24-63. Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
3: Выручка просела. Гостей меньше. Чек ниже. Что вообще произошло?
4: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
3: Прям так и написать?
4: Да. Сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
3: А дальше?
4: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
3: Это уже похоже на нормального помощника.
4: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
2: Радио.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: В Госдуме предложили запретить онлайн-сервисам требовать привязку банковской карты для оформления бесплатного пробного периода. Самой прибыльной подработкой для молодых россиян оказалась работа монтажника. Специалисты МФТИ разработали макет интеллектуального пляжного зонта. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. В Госдуме предложили запретить онлайн-сервисам требовать привязку банковской карты для оформления бесплатного пробного периода. Об этом сообщает телеграм-канал «База». Соответствующее обращение направлено в Министерство цифрового развития России. По данным канала, пользователи онлайн-кинотеатров, образовательных платформ и других сервисов нередко получают доступ к пробной подписке только после привязки банковской карты. После окончания бесплатного периода многие забывают отменить подписку, и сервис автоматически начинает списывать деньги. Как отмечается, такие платежи могут оставаться незамеченными среди других банковских операций, из-за чего пользователи месяцами оплачивают услуги, которыми уже не пользуются. Самой прибыльной подработкой для молодых россиян оказалась работа монтажником. В среднем представители поколения Z могут зарабатывать на этой позиции более 82 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Авито-подработка», с которыми ознакомилась РИА Новости. По данным аналитиков, в январе-июне текущего года средний ежемесячный доход зумеров, работающих монтажниками, составил 82 730 рублей. Второе место по уровню заработка заняла подработка мастером ногтевого сервиса, в среднем 69 267 рублей в месяц. На третьей строчке оказался повар, которому удается заработать в среднем 53 428 рублей в месяц. И в завершении выпуска: специалисты Московского физико-технического института разработали макет интеллектуального пляжного зонта, способного автоматически отслеживать положение солнца и обеспечивать неподвижную тень на протяжении всего светового дня. Ежегодно миллионы отдыхающих на пляжах сталкиваются с одной и той же сезонной проблемой. Через каждые полчаса приходится вставать, чтобы передвинуть шезлонг вслед за уходящей тенью, либо ждать, пока это сделает персонал. Студенты Московского физико-технического института нашли технологическое решение этому бытовому неудобству, разработав прототип умного зонта, который самостоятельно отслеживает движение солнца. Для владельцев отелей и курортов это снизит расходы и повысит привлекательность инфраструктуры. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 16 июля, в Омске пасмурно. Вечером возможен дождь. Температура плюс 27. Ветер юго-западный слабый – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 739 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни сохранится дождливая погода.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Знаете, что у нас в Беларуси лучше? Картошка, колбаса, трактора, да теперь и белджи. Мне официально докладывали, наши белджи – это не какие-то заморские суррогаты. Наши белорусы сами все собирают по полному циклу, и гарантия будет 5 лет.
6: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и подарками на выбор в Антикор-сервис. Волгоградская, 63/1. Звоните 69-95-25.
7: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Абонемент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90 60 61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Задумались о покупке автомобиля? Приезжай в Japan Track. Мы все сделаем за вас. Подберем, доставим, растаможим надежный автомобиль из Японии, Китая или Южной Кореи на выгодных условиях. Japan Track. Мира 20, корпус 1. Телефон 378-377.
3: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
5: Телефон рекламной службы 53 42 80. Ваня. Радио Ваня.
6: Вот танцуют девочки, кольца, серьги, фенечки. Вот

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдержать.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
2: По данным синоптиков, завтра, 17 июля, в Омске возможен небольшой дождь. Ночью до плюс 20, днем плюс 25. Ветер западный, умеренный, 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: FM7 в Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55», 35-33-34, 35-33-34. Ипатанский Денис Сергеевич, ОДРН 56-51-28-716.
2: Омск! Встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия с от MIDI 649 рублей.
3: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
4: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Креветки королевские свежемороженные. 509,90 за килограмм. Держим курс на «Маяк». Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51Б.
5: Телефон рекламной службы 53-42-80.
6: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио «Ваня».

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: Спрос на рыночные ипотечные программы на покупку новостроек вырос на 15,5%. Уволить за использование ненормативной лексики в рабочих чатах могут, но только при наличии законных оснований. В середине июня покупки россиянами велосипедов увеличились на 141%. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Спрос на рыночные ипотечные программы на покупку новостроек вырос на 15,5%, и эта тенденция продолжится в 2027 году, если не произойдет резких изменений ключевой ставки. Об этом рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова. По ее словам, снижение ключевой ставки постепенно сделает рыночную ипотеку доступнее. Однако для восстановления спроса на новостройки необходимо сокращение ценового разрыва со вторичным жильем, сказала Решетникова. Экономический смысл покупки на этапе строительства появится, если готовые квартиры снова будут строить дороже новых с учетом ожидания сдачи дома, рисков и расходов на ремонт, считает эксперт. Уволить за использование ненормативной лексики в рабочих чатах могут, но только при наличии законных оснований. Об этом в беседе с газетой «Ру» заявил Вячеслав Печников, юрист, президент Московской юридической корпорации. Ключевым моментом здесь является наличие в организации локальных нормативных актов, которые регулируют правила поведения сотрудников. Так, по словам адвоката, если правила внутреннего распорядка, кодекс корпоративной этики или иные документы компании содержат запрет на использование мата и требования к корректному общению, а сотрудник с ними ознакомлен под роспись, нарушение таких правил расценивается как неисполнение трудовых обязанностей. И в завершении выпуска. В середине июня покупки россиянами велосипедов увеличились на 141% по сравнению с началом месяца. Об этом говорится в специальном исследовании, которое поступило в редакцию газеты «Ру». Высокий спрос также был зафиксирован на детские велосипеды и детские самокаты, что связано с началом летних каникул и активным сезоном отдыха на открытом воздухе. Уверенный рост показали и электрические средства индивидуальной мобильности. Покупки электросамокатов выросли на 38%, а электровелосипедов на 19%. По итогам июня крупнейшей категорией средств индивидуальной мобильности остаются электросамокаты, на которые приходится основная часть продаж. Высокий интерес также сохраняется к велосипедам и детским моделям, что подтверждает востребованность товаров для активного отдыха в летний период. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 17 июля, в Омске возможен небольшой дождь. Ночью до плюс 20, днем плюс 25. Ветер западный, умеренный, 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
3: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: Весь июль акция. Скидки на шашлык с черемшой. Шашлык новый с черемшой. Реклама на радио Ваня.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Солнце, пляж.
4: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
3: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
4: Доброцен. Все для вашего счастливого лето.
0: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города. Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
5: Пускай на улице жара. Вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
0: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
6: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53 42 80.
7: Реклама на радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
8: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
0: Ваня! Радио Ваня!

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот

0: самолеты. Я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там на хвосте, тебе принесут эти твои самолеты.
1: Юхан, Ван, Джон, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: года. Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО «Сибпроцентр».
1: По данным синоптиков, завтра, 17 июля, в Омске возможен небольшой дождь. Ночью до плюс 20, днем плюс 25. Ветер западный, умеренный, 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
2: За вкусным хлебушком иди с любимою, за мясом свеженьким для шашлыков.
3: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
0: Реклама на радио «Ваня».
4: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.

0: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
1: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
2: Едем на конкурс «Лучший многодетный водитель такси Омска» с сервисом заказа такси «Драйви».
3: Оставляйте заявку на сайте водитель-омск.рф.
2: Участвуйте и выиграйте «Лада Гранта». 2 августа финал на Соборной площади. Аниматоры, подарки, гонки на электрокарах.
3: Категория 6+.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
5: Телефон рекламной службы 53 42 80.

0: радио Ваня. Ближе, ближе, ближе и роднее.
1: Помни я твой, ты в моем сердце и в этих минутах, и в этих часах помню.

0: Радио Ваня. Новости.
1: С 1 сентября вступают в силу уточнения к закону о защите прав потребителей. Ежемесячные расходы среднестатистической российской семьи на продукты питания составили 42 455 рублей. Голливудская звезда Том Круз шокировал поклонников внешним видом. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. С 1 сентября текущего года вступает в силу уточнение к закону о защите прав потребителей. В частности, продавцы должны будут размещать в описании товара на платформах ссылки на официальные реестры, российский или единый евразийский, где указаны номер сертификата или декларации, срок его действия и организация, которая его выдала, говорят эксперты. Нововведение коснется широкого перечня товаров от детской продукции до электроники и косметики. Специалисты также подчеркивают, что в случае, если товар не требует обязательного подтверждения, информация об этом тоже должна быть представлена покупателю в понятной и наглядной форме. Требования не распространяются на товары, которые физические лица выставляют на перепродажу, а также на покупки в традиционных магазинах. Ежемесячные расходы среднестатистической российской семьи на продукты питания и непродовольственные товары первой необходимости в 2025 году составили 42 455 рублей, пишет ТАСС со ссылкой на государственный доклад Роспотребнадзора. В ведомстве также отметили, что средняя стоимость продуктовой корзины в 2025 году увеличилась на 9% по сравнению с 2024 годом. Согласно данным потребительской панели РАМИР, среднестатистическая российская семья в 2025 году в среднем ежемесячно тратила на продукты питания и товары повседневного спроса 42 455 рублей. Рост к 24-му составил плюс 10% или 4 072 рубля. Средний чек за месяц составил 965 рублей. Голливудская звезда Том Круз шокировал поклонников внешним видом в трейлере новой картины «Диггер», режиссером которой выступил оскароносный Алехандро Гонсалес Иньярриту. Для работы над проектом внешность артиста была изменена до неузнаваемости с помощью грима. В фильме Том Круз исполняет роль нефтяного магната по имени Диггер Роквелл. С помощью профессиональных гримеров актеру добавили возрастных изменений. По словам самого актера, работа над Диггером стала для него настоящим вызовом, сообщает издание Independent. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Лето. Отпуск. Красота.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я пожалуй сделаю так же и на этом. Давай закончим.

0: года. Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, завтра, 17 июля, в Омске возможен небольшой дождь. Ночью до плюс 20, днем плюс 25. Ветер западный, умеренный, 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
2: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
3: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
2: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, 1 этаж, 2 улица, бутик 126А.
3: Я больше не боюсь.
4: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
5: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90 60 61.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
8: Телефон рекламной службы 53 42 80.
9: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
10: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
11: Ваня. Радио Ваня.

0: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 17 июля, в Омске возможен небольшой дождь. Ночью до плюс 20, днем плюс 25. Ветер западный, умеренный, 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Баня.
1: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
0: Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет «Мидий» 649 рублей.
2: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
4: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Бумага туалетная «Папия Платинум». 8 рулонов. 249,90. Держим курс на «Маяк». Кирова, 53, Мира, 69, корпус 3, 22-го партъезда, 51-Б.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
6: Телефон рекламной службы 53-42-80.
7: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.
8: Странно. Я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться. Насколько важно шаг.

0: направленная в Министерство цифрового развития России. По данным канала, пользователи онлайн-кинотеатров, образовательных платформ и других сервисов нередко получают доступ к пробной подписке только после привязки банковской карты. После окончания бесплатного периода многие забывают отменить подписку, и сервис автоматически начинает списывать деньги. Как отмечается, такие платежи могут оставаться незамеченными среди других банковских операций, из-за чего пользователи месяцами оплачивают услуги, которыми уже не пользуются. Самой прибыльной подработкой для молодых россиян оказалась работа монтажником. В среднем представители поколения Z могут зарабатывать на этой позиции более 82 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Авито Подработка», с которыми ознакомилась РИА Новости. По данным аналитиков, в январе-июне текущего года средний ежемесячный доход зумеров, работающих монтажниками, составил 82 730 рублей. Второе место по уровню заработка заняла подработка мастером ногтевого сервиса, в среднем 69 267 рублей в месяц. На третьей строчке оказался повар, которому удается заработать в среднем 53 428 рублей в месяц. И в завершении выпуска: специалисты Московского физико-технического института разработали макет интеллектуального пляжного зонта, способного автоматически отслеживать положение солнца и обеспечивать неподвижную тень на протяжении всего светового дня. Ежегодно миллионы отдыхающих на пляжах сталкиваются с одной и той же сезонной проблемой. Через каждые полчаса приходится вставать, чтобы передвинуть шезлонг вслед за уходящей тенью, либо ждать, пока это сделает персонал. Студенты Московского физико-технического института нашли технологическое решение этому бытовому неудобству, разработав прототип умного зонта, который самостоятельно отслеживает движение солнца. Для владельцев отелей и курортов это снизит расходы и повысит привлекательность инфраструктуры. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
1: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 17 июля, в Омске возможен небольшой дождь. Ночью до плюс 20, днем плюс 25. Ветер западный, умеренный, 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Весь июль выгодная цена на охлажденное мясо индейки. Филе грудки, филе бедра и фарш. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Знаете, что можно купить за 1 700 000? 45 тонн картошки. Или, например, новый седан Белджи S50. Я бы выбрал второе, потому что картошку мы и сами вырастим. А Белджи – это уже новый уровень, и мы его достигли, за что всем полагаются награды.
7: Все модели Белджи с выгодой, с гарантией 5 лет и подарками в Антикор Сервис. Волгоградская 63/1. Звоните 69 95 25.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Возьмите атлета! Все! Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
3: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34. И.П. Танский Денис Сергеевич, ОГРН 6550.
5: Ежегодный фестиваль балета «Лето пируэта». 17 августа. Концертный зал. Балет «Лебединое озеро». Возрастная категория 6+.
6: Пускай на улице жара. Вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин». Третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
7: Телефон рекламной службы 53 42.

0: Погода. Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО «Сибпроцентр».
1: По данным синоптиков, завтра, 17 июля, в Омске возможен небольшой дождь. Ночью до плюс 20, днем плюс 25. Ветер западный, умеренный, 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие». Реклама на радио «Ваня».

0: Мельничная 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Транспортной компании «Северок» требуются водители категории «Д» на межгород. Звоните 33-55-22.
2: Фа-фа-фаротека.
3: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
4: Раздача скидок в мебельных салонах «Идеал». Диваны от 13 тысяч, готовые кухни от 9. Стол обеденный раскладной 2000 рублей. Акция до конца июля. Обустройте дом и дачу в «Идеале» на раздаче.
5: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Креветки королевские свежемороженные. 509,90 за килограмм. Держим курс на «Маяк». Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51Б.
6: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511,38.
7: Спасибо, это долго. Пиши. СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
8: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
9: Телефон рекламной службы 53 42 80.
10: Реклама на радио «Ваня».
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
13: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
14: 12+.
13: Лето каждый день на радио «Ваня».

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Спрос на рыночные ипотечные программы на покупку новостроек вырос на 15,5%. Уволить за использование ненормативной лексики в рабочих чатах могут, но только при наличии законных оснований. В середине июня покупки россиянами велосипедов увеличились на 141%. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Спрос на рыночные ипотечные программы на покупку новостроек вырос на 15,5%, и эта тенденция продолжится в 2027 году, если не произойдет резких изменений.

0: могут, но только при наличии законных оснований. Об этом в беседе с «Газетой.ру» заявил Вячеслав Печников, юрист, президент Московской юридической корпорации. Ключевым моментом здесь является наличие в организации локальных нормативных актов, которые регулируют правила поведения сотрудников. Так, по словам адвоката, если правила внутреннего распорядка, кодекс корпоративной этики или иные документы компании содержат запрет на использование мата и требования к корректному общению, а сотрудник с ними ознакомлен под роспись, нарушение таких правил расценивается как неисполнение трудовых обязанностей. И в завершении выпуска. В середине июня покупки россиянами велосипедов увеличились на 141% по сравнению с началом месяца. Об этом говорится в специальном исследовании, которое поступило в редакцию «Газеты.ру». Высокий спрос также был зафиксирован на детские велосипеды и детские самокаты, что связано с началом летних каникул и активным сезоном отдыха на открытом воздухе. Уверенный рост показали и электрические средства индивидуальной мобильности. Покупки электросамокатов выросли на 38%, а электровелосипедов на 19%. По итогам июня крупнейшей категорией средств индивидуальной мобильности остаются электросамокаты, на которые приходится основная часть продаж. Высокий интерес также сохраняется к велосипедам и детским моделям, что подтверждает востребованность товаров для активного отдыха в летний период. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
1: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Лето. Чувство через край. Радио Ваня.

Все окей, все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скролля.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 17 июля, в Омске возможен небольшой дождь. Ночью до плюс 20, днем плюс 25. Ветер западный, умеренный, 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
8: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
9: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования «Сеть». Улыбка. Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90 60 61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
11: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Бумага туалетная «Папия Платинум». 8 рулонов. 249,90. Держим курс на «Маяк». Кирова, 53. Мира, 69. Корпус 3. 22-го партъезда, 51Б.
12: Задумались о покупке автомобиля? Приезжай в Japan Track. Мы все сделаем за вас. Подберем, доставим, растаможим надежный автомобиль из Японии, Китая или Южной Кореи на выгодных условиях. Japan Track. Мира 20, корпус 1. Телефон 378-377.
13: Транспортной компании «Северок» требуются водители категории «Д» на межгород. Звоните 33-55-22.
14: Лето, солнце и жара!
15: В Доброцен идти пора!
16: Нужно срочно закупаться!
14: Едем в Доброцен! Ура!
16: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас!
15: Доброцен! Значит, можно купить больше!

0: Салон Макдана. Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
2: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53 42 80.

0: тебя теперь никак вообще.
1: Ты мое главное сокровище.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Что люди, поезда, в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 17 июля, в Омске возможен небольшой дождь. Ночью до плюс 20, днем плюс 25. Ветер западный, умеренный, 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Фудгарден.
1: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте Top IT School Омск.

0: Едем на конкурс «Лучший многодетный водитель такси Омска» с сервисом заказа такси «Драйви». Оставляйте заявку на сайте водитель-омск.рф. Участвуйте и выиграйте «Лада Гранта». 2 августа финал на Соборной площади. Аниматоры, подарки, гонки на электрокарах. Категория 6+.
1: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
2: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
3: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
4: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55». 35-33-34. 35-33-34. ИП Танский Денис Сергеевич. ОГРН 56-550-28-716.
6: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
7: Телефон рекламной службы 53-42-80.
8: От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В России разрабатывают законопроект о долгосрочной наследуемой аренде жилья со ставкой ниже рыночной. Некоторые россияне в 26-м году имеют право выйти на пенсию в 50 лет. Клубнику, малину, смородину, зелень и молодой горошек лучше заготовить уже в июле. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. В России разрабатывают законопроект о долгосрочной наследуемой аренде жилья со ставкой ниже рыночной. Об этом рассказал ТАСС, первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его словам, в первую очередь этой услугой могут воспользоваться многодетные семьи и граждане с невысоким доходом, которые не могут взять ипотеку и не попадают под социальный наем. Ожидается, что договор с арендатором будет бессрочным и передаваться по наследству. На весь срок аренды будет даваться временная прописка. Льготная ставка будет ниже рыночной, а разница будет субсидироваться регионом или муниципалитетом, пояснил депутат. По словам Кошелева, развитие долгосрочной аренды поможет решить сразу несколько проблемных вопросов, привлечет частные инвестиции, создаст рабочие места.

0: 8 лет. Им достаточно иметь 15 лет страхового стажа. И в завершении выпуска: клубнику, малину, смородину, зелень и молодой горошек лучше заготовить уже в июле, не дожидаясь августа. Сейчас эти продукты находятся на пике вкуса и лучше сохраняют свои качества после заморозки. Об этом газете «Ру» рассказал руководитель розничной торговли сервиса «Пакет» от X5 Павел Мартыненко. Ягоды лучше сначала разложить в один слой и заморозить, а затем пересыпать в пакеты или контейнеры. По его словам, июль также подходит для приготовления варенья, джемов и компотов из сезонных ягод абрикосов и ранних слив. Чтобы сохранить свежий вкус, часть урожая можно перетереть с небольшим количеством сахара без длительной термической обработки, пояснил эксперт. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
1: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Выбирай фильм.
1: Ну что, друзья мои, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Сам того не ведая, начинаю подсказывать. Сегодня четверг, 16 июля. Меня зовут Андрей Шмурай. И по причине четвертого дня в трудовой неделе в нашей игре «Угадай фильм» загадочка мультяшная. Я включу небольшой отрывок. Как только вспомните название этого мультика, звоните 325-696, код города

0: 812. Загадка несложная, все прекрасно знают этот мультик. Давайте послушаем.
1: Угадай фильм.
2: Слушай, я целую страну выдумал. Волшебную, необыкновенную. Всю ночь ее выдумывал. Еле-еле выговорил. Тили-мили-трямдия. Там все ходят на головах.
0: Если вспомнили название этого чудесного мультфильма, срочно звоните, друзья. 325-696, код города 812. Победителю сегодня вновь подарим фирменный шопер от радио «Ваня». Красивый, красненький, пляжный в связи с летним временем года. В общем, отличный подарок. Звоните, друзья. Всем удачи.
1: Угадай фильм на радио «Ваня». Ваня. Радио «Ваня».

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 17 июля, в Омске возможен небольшой дождь. Ночью до плюс 20, днем плюс 25. Ветер западный, умеренный, 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Года.

0: выгодные предложения гриль-сезона в мясной лавке «Сибирские колбасы». Реклама на радио «Ваня». Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28. Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
1: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
0: Пускай на улице жара. Вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554. Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63. Телефон рекламной службы 53.

0: фильм.
1: Друзья мои, настало время подвести итоги нашей игры «Угадай фильм». Нижний Новгород на связи с нами. Ура, ура, ура! Дозвонилась к нам сегодня Юлия. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я так рада.
1: Я так как рад, Юлечка. Как у вас там с погодой в Нижнем?
2: У нас дождь, пасмурно, очень холодно. Как-то лета нету, к сожалению.
1: А вот после нашего сегодняшнего разговора, звоночка, после того, как вы подарок получите, придет хорошая погода, я уверен в Нино.
2: Ура!
1: А вот посмотрим. Юля, прежде чем вы скажете название этого мультфильма, давайте еще раз отрывок послушаем.
3: Слушай, я целую страну выдумал. Волшебную, необыкновенную. Всю ночь ее выдумывал. Еле-еле выговорил. Тили-мили трямдия. Там все ходят на головах.
1: Итак, Юля, что же это за мультфильм такой?
2: Это мультик «Трям». Здравствуйте.
0: Угайдал!
1: Ура! «Трям» здравствуйте! Прям знаете его?
2: Знаю. С ребенком смотрим. Раньше, вернее, смотрели.
1: Тогда три вопроса. Ответы, наверное, уже были в отрывке. Тем не менее, нужно закрепить пройденный материал. Кто главные герои в этом мультике?
2: Ежик, зайчик и медведь.
1: Ура! Отлично. Как называлась эта самая страна?
2: Тили-мили-трямдия.
1: Ух ты! Тили-мили-трямдия. Так без запинки сразу сказали. Ну, супер! А какая особенность жителей этой страны?
2: Ух ты!
1: А в отрывке было? Они там все, но ходят на головах.
2: Ходят на головах, да-да, точно.
1: Тогда третий дополнительный вопрос. Что за песня там чудесная звучит?
2: Облака, белокрылые лошадки.
1: Облака, что вы мчитесь без оглядки. Отлично, сдали экзамен. И вам в подарок фирменный шопер от Радио Вани. Юля.
2: Ура, ура, спасибо большое.
1: От всей души вас поздравляем. Хотите поприветствовать кого-нибудь?
2: Да, большой привет моей семье, дочке, мужу, моим подругам, коллегам. Всем большой привет. Слушайте Радио Ваня, оно самое лучшее.
1: Спасибо на добром слове, Юлечка. И хорошей погоды всем нижегородцам.
2: Ура, спасибо.
1: Хорошего дня.
0: Угадай фильм на Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Погода. Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО «Сибпроцентр».
1: По данным синоптиков, завтра, 17 июля, в Омске возможен небольшой дождь. Ночью до плюс 20, днем плюс 25. Ветер западный, умеренный, 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
2: Со вкусным хлебушком иди с любимою, за мясом свеженьким для шашлыков.
3: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
0: Реклама на радио «Ваня».
4: Фа-фа-фаротека.
5: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
6: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
7: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
11: Йоган, Йен, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. Радио «Ваня».

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Сегодня, 16 июля, отмечается День рисования на асфальте. В этот день мастера и все желающие выходят на улицы, площади городов и рисуют цветными мелками или красками. Погода, как говорится, шепчет, почему бы нам не отметить этот чудесный праздник.
0: Пятое место.
1: В этот день разрешается рисовать все, что хочется. Можно изобразить на асфальте свою мечту или общее желание. Этот праздник также дает возможность стереть плохое, уныние и печаль. Для этого нужно сначала нарисовать грустный рисунок, а затем заменить его на веселый. Такой способ помогает настроиться на позитив и изменить жизнь к лучшему.
0: Четвертое место.
1: Рисование на асфальте – популярный вид искусства. В моде рисунки, которые обманывают восприятие и создают впечатление объема. Недостаток таких картин. На них нужно смотреть под одним углом, тогда изображение не искажается.
0: Третье место.
1: Еще 600 лет назад Италия славилась своими мадоннари. Так в те времена называли художников, которые писали картины на городских мостовых и площадях. Распространенным изображением была Мадонна. Отсюда и пошло прозвище мастеров. Людям нравилось наблюдать за процессом, художники неплохо на этом зарабатывали и создавали себе известность. После этого мастера получали заказы на портреты.
0: Второе место.
1: Художники современности освоили жанр 3D-рисунка, используя метод искаженной перспективы. На плоском асфальте рождаются картины, которые выглядят как живые, если посмотреть на них под определенным углом.
0: Первое место.
1: Картины на асфальте всегда вызывают интерес публики, поэтому искусство решили поставить на службу безопасности. И у школ, и на сложных перекрестках в Канаде начали появляться нарисованные 3D-дети, которые будто бы бегут через дорогу. Это заставляет водителей сбросить скорость, и количество ДТП заметно сократилось.
0: Великолепная пятерка. Твое лучшее лето на радио Ваня.
2: С тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Самозанятые могут застраховаться на случай заболевания или травмы. Центральный университет подвел итоги первого выпуска магистратуры. Летом у побережья штата Калифорния ожидается крупнейшее скопление белых акул. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Самозанятые могут застраховаться на случай заболевания или травмы на сумму 35 тысяч или 50 тысяч рублей по своему желанию. При этом ежемесячный взнос составляет 3,84% от страховой суммы. Участие в соцстраховании на случай временной нетрудоспособности является полностью добровольным, подчеркнул в беседе с Арти доцент финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. При страховании на сумму в 50 тысяч рублей ежемесячный взнос составляет 1920 рублей, на 35 тысяч – 1344 рубля. Чтобы оформить страховку, нужно подать заявление письменно или в электронном формате, в том числе это можно сделать в приложении «Мой налог» или на госуслугах. Центральный университет подвел итоги первого выпуска магистратуры. В 2026 году дипломы получили 147 студентов, завершивших обучение по направлениям математика и компьютерные науки и бизнес-информатика, сообщили в ВУЗе. По данным опроса университета, средняя заработная плата магистров университета составляет 315 тысяч рублей. За время обучения доход студентов в среднем увеличился почти в 2,5 раза, при этом один из выпускников первого потока продемонстрировал рекордный рост зарплаты в 6,3 раза. Свыше 87% выпускников

0: Так, местный департамент рыбного хозяйства и дикой природы издал ряд указов о запрете определенных орудий лова на пляжах и пирсах. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
1: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня бодрит и освежает.

Эгоистка. Жизнь стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 17 июля, в Омске возможен небольшой дождь. Ночью до плюс 20, днем плюс 25. Ветер западный, умеренный, 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Знаете, что у нас в Беларуси лучше? Картошка, колбаса, трактора, да теперь и Белджи. Мне официально докладывали, наши Белджи – это не какие-то заморские суррогаты. Наши белорусы сами все собирают по полному циклу, и гарантия будет 5 лет.
6: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и подарками на выбор в «Антикор-сервис». Волгоградская, 63/1. Звоните 69 95 25.

0: Действуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Действуйте.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине Флоренция яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин Флоренция. Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
0: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
3: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
0: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
4: Ежегодный фестиваль балета «Лето пируэта». 18 августа. Концертный зал. Балет «Жизель». Возрастная категория 12+.
5: Задумались о покупке автомобиля? Приезжай в Japan Track. Мы все сделаем за вас. Подберем, доставим, растаможим надежный автомобиль из Японии, Китая или Южной Кореи на выгодных условиях. Japan Track. Мира 20, корпус 1. Телефон 378-377.
6: Чувство вкуса постоянно приведет тебя в Макдану. В салоне Макдана огромный выбор стильных, качественных моделей. Верхняя одежда на любой сезон. Куртки, ветровки, пальто, пуховики и шубы. Для себя и любимых. Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
7: Телефон рекламной службы 53-42-80.
8: Реклама на радио «Ваня».
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
11: Тогда посмотри «Рестик». Он теперь удобно работает с телефона.
10: А что можно делать?
11: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
10: А официант и администратор?
11: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
10: То есть можно начать проще?
11: Да, телефон «Рестика» и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
10: Нормально.
11: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
12: Ваня. Радио Ваня.
13: Кукла Маша не плачет.

на работе, за рулем. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

«Солнышко в руках». И венок из звезд в небесах. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: фильмы, посвященные этому виду спорта. Сегодняшняя картина объединяет в себе сразу три жанра. Это, конечно же, спорт, то есть футбол, это боевик и это комедия. Уверен, многие знают и любят эту картину. Давайте вместе будем вспоминать. Фильм называется «Убойный футбол». Помните, там шесть братьев под руководством футбольного тренера решили создать непобедимую команду. А в чем же там фишка? Они решили объединить опыт древних мастеров кунг-фу и современную тактику футбольного боя. И вот они подают заявку на участие в престижном футбольном первенстве, а приз, между прочим, целый $1 000 000. Наверняка многие считают этот фильм простым и наивным, а мне, вы знаете, нравится. Вообще, убойный футбол – это удивительная смесь различных эмоций. И как говорил один из героев фильма, «Почему я раньше не додумался скрестить футбол и кунг-фу? Тут герои могут взлетать в небо, и это, вы знаете, не раздражает». Кстати, многие упрекали картину за то, что здесь отсутствует любовная история. Да, друзья, это так. Только футбол и кунг-фу в чистом виде. А вообще, этот фильм стоит посмотреть или пересмотреть поклонникам футбола и кино о боевых искусствах, ну а также просто любителям хороших комедий. Кино на вечер. Убойный футбол. Смотрите с удовольствием.
1: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: Нравится мне.
1: Один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
2: Всем привет, друзья. Попытаюсь выговорить имя героя этой истории. Зовут его Роджерс Олоу Магуту, и его называют Человеком-птицей. Живет он в Кении и прославился благодаря необычной дружбе с пернатыми созданиями. Он рассказывает, что забота о птицах помогла ему справиться с депрессией после жизни на улице, то есть он был бездомным. Вот уже несколько лет он спасает раненых птиц и живет вместе с ними. Сейчас у Роджерса небольшой домик на окраине, в котором вместе с ним соседствуют коршуны, вороны, аисты и другие птицы. Пернатые соседи и свободно перемещаются по жилищу мужчины и сопровождают его, когда он выходит на улицу, то есть все у них взаимно. Да, конечно, многие обеспокоены тем, что Роджерс, помогая птицам, способствует распространению болезней. Особенно мужчину критикуют за то, что он ест со своими питомцами из одной тарелки. Представляете? Но добряк считает, что он все равно помогает природе и уверен, люди и животные могут мирно сосуществовать. С этим, конечно же, трудно поспорить. Вот такая штучка.
1: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ваня. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 17 июля, в Омске возможен небольшой дождь. Ночью до плюс 20, днем плюс 25. Ветер западный, умеренный, 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Мельничная 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Я больше не боюсь.
2: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
3: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Фа-фа-фаротека.
6: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
7: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
8: Раздача скидок в мебельных салонах «Идеал». Диваны от 13 тысяч, готовые кухни от 9. Стол обеденный раскладной 2000 рублей. Акция до конца июля. Обустройте дом и дачу в «Идеале» на раздаче.
9: Сделай паузу, подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67-30-34.
10: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.

0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Выручка просела. Гостей меньше. Чек ниже. Что вообще произошло?
3: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
2: Прям так и написать?
3: Да. Сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
2: А дальше?
3: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить? Какое комбо собрать? Какую акцию запустить?
2: Это уже похоже на нормального помощника.
3: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
4: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиования.ру.
1: 12+.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 17 июля, в Омске возможен небольшой дождь. Ночью до плюс 20, днем плюс 25. Ветер западный, умеренный, 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 20% на колбасу. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
9: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. «Альта Профиль». Звоните прямо сейчас. 208-270.
10: Пускай на улице жара, вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
11: Ежегодный фестиваль балета «Лето пируэта». 17 августа. Концертный зал. Балет «Лебединое озеро».
12: Возрастная категория 6+.
13: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Телефон рекламной службы 53 42 80.

0: за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Пляжные снимки в бикини, которыми певица Валерия поделилась с подписчиками во время отдыха в Дубае, быстро разошлись по соцсетям и вызвали немало обсуждений. Как выяснили журналисты, фотографии сделали дочь певицы и ее невестка. По словам Иосифа Пригожина, родственницы Валерии таким образом хотели показать, что возраст не так важен, как отношение человека к себе. Продюсер также опроверг расхожее мнение о том, что его супруга якобы вынуждена отказываться от гастрономических удовольствий. Удовольствие ради идеальной фигуры. Иосиф отметил, что Валерия находит радость в других вещах, например, в чтении и изучении языков. Помимо английского, певица в совершенстве освоила французский, а сейчас учит итальянский. Комментируя внешний вид жены, Пригожин заметил: «Мы – то, что мы едим». Он также признался, что, вдохновившись примером жены, за 2 месяца сбросил 8 килограммов. Это произошло после того, как Пригожин окончательно устал от того, что окружающие принимают его за отца Валерии. «Меня это уже просто бесит. Я как будто дедушка с молодой девушкой», — посетовал продюсер. «Да, это просто прекрасно, когда поблизости всегда есть любимая женщина, с которой стоит брать пример».
0: Звездный час. Летний, жаркий, твой радио Ваня.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Актриса Кэти Холмс спровоцировала слухи о новом романе. 47-летнюю звезду заметили в компании нью-йоркского художника Джейсона Барда-Ярмоски на специальном показе фильма «Оливии Уайлд. Приглашение», который прошел в Вестхэмптоне. По словам очевидцев, Холмс и Ярмоски выглядели как пара. Они пришли на мероприятие вместе, держались за руки и на протяжении всего вечера много общались. Он что-то шептал ей, а она смеялась. Казалось, им очень легко и комфортно друг с другом, и она улыбалась весь вечер, рассказал источник изданию People. Также собеседник отметил, что во время просмотра фильма актриса и художник сидели рядом, а в какой-то момент Холмс положила голову ему на плечо. Они выглядели очень мило, добавил очевидец. После показа Кэти и Джейсон отправились на закрытую вечеринку. Напомним, самыми известными отношениями актрисы остается ее брак с Томом Крузом. Пара поженилась в 2006 году, а спустя 6 лет объявила о разводе. В этом браке у Холмс родилась дочь Сури, которой сейчас уже 20 лет.
0: Звездный час. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО «Сибпроцентр».
1: По данным синоптиков, завтра, 17 июля, в Омске возможен небольшой дождь. Ночью до плюс 20, днем плюс 25. Ветер западный, умеренный, 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: За вкусным хлебушком иди с любимою, за мясом свеженьким для шашлыков.
4: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
2: Реклама на радио «Ваня».
5: Фудгарден представляет.

0: Food Garden.
1: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
2: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Креветки королевские свежемороженные. 509,90 за килограмм. Держим курс на «Маяк». Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51Б.
3: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль55». 35-33-34, 35-33-34. ИП Донский Денис Сергеевич, ОГРН 56-510-28-16.
1: Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет мидий 649 рублей.
4: Транспортной компании «Северок» требуются водители категории «Д» на межгород. Звоните 33-55-22.
5: Едем на конкурс «Лучший многодетный водитель такси Омска» с сервисом заказа такси «Драйви».
6: Оставляйте заявку на сайте водитель-омск.рф.
5: Участвуйте и выиграйте «Лада Гранта». 2 августа финал на Соборной площади. Аниматоры, подарки, гонки на электрокарах. Категория 6+.
7: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80.

0: Реклама на радио Ваня. Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Солнце, пляж.
2: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
1: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
2: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
3: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
4: Телефон рекламной службы 53 42 80.

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: «Один за всех». С 15 до 20 на «Радио Ваня». Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Сегодня, 16 июля, отмечается День рисования на асфальте. В этот день мастера и все желающие выходят на улицы, площади городов и рисуют цветными мелками или красками. Погода, как говорится, шепчет, почему бы нам не отметить этот чудесный праздник.
0: Пятое место.
1: В этот день разрешается рисовать все, что хочется. Можно изобразить на асфальте свою мечту или общее желание. Этот праздник также дает возможность стереть плохое, уныние и печаль. Для этого нужно сначала нарисовать грустный рисунок, а затем заменить его на веселый. Такой способ помогает настроиться на позитив и изменить жизнь к лучшему.
0: Четвертое место.
1: Рисование на асфальте – популярный вид искусства. В моде рисунки, которые обманывают восприятие и создают впечатление объема. Недостаток таких картин. На них нужно смотреть под одним углом, тогда изображение не искажается.
0: Третье место.
1: Еще 600 лет назад Италия славилась своими мадоннарии. Так в те времена называли художников, которые писали картины на городских мостовых и площадях. Распространенным изображением была Мадонна. Отсюда и пошло прозвище мастеров. Людям нравилось наблюдать за процессом, художники неплохо на этом зарабатывали и создавали себе известность. После этого мастера получали заказы на портреты.
0: Второе место.
1: Художники современности освоили жанр 3D-рисунка, используя метод искаженной перспективы. На плоском асфальте рождаются картины, которые выглядят как живые, если посмотреть на них под определенным углом.
0: Первое место.
1: Картины на асфальте всегда вызывают интерес публики, поэтому искусство решили поставить на службу безопасности. И у школ, и на сложных перекрестках в Канаде начали появляться нарисованные 3D-дети, которые будто бы бегут через дорогу. Это заставляет водителей сбросить скорость, и количество ДТП заметно сократилось.
0: Великолепная пятерка.

0: за всех. Признайся, что любишь, любишь. Ушами радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. На сей раз опять о странных. Некая француженка Люси приехала жить в Японию, и жизнь ее полностью изменилась. Девушку настолько поразила японская культура, особенно аниме-сериалы. Аниме-девушка Мами так понравилась молодой женщине, что та сначала стала собирать коллекцию предметов, посвященных этой героине, а после осознала, что влюбилась в нарисованную милашку. И вот недавно в своих отношениях они перешли на новый уровень. Да, вы правильно догадались, они вступили в брак, правда, в неофициальный, но, несмотря на это, говорят, что церемония получилась красивой и торжественной. Женщина счастлива и считает, что многие склонны считать ее помешанной. Но Люси нет до этого дела, ведь даже если ее родители и друзья приняли ее выбор, то всему остальному миру тоже ничего другого не остается. Я бы вот здесь добавил, к сожалению. Друзья мои, все-таки любите живых и реальных людей. И не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай. Звучит легко. Радио Ваня. Ближе.

0: Реклама на радио Баня.
1: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Бумага туалетная «Папиа Платинум». 8 рулонов. 249,90. Держим курс на «Маяк». Кирова, 53. Мира, 69. Корпус 3. 22-го партъезда, 51-Б.

0: выгодные предложения гриль-сезона в мясной лавке «Сибирские колбасы».
1: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello? Ваня. Радио Ваня.
2: Без тебя жизни нет.
3: Я не могу найти.
2: Сколько ни жми к стене.
3: Сквозь нее не...

0: солнце и жара.
1: В Доброцен идти пора.
2: Нужно срочно закупаться.
0: Едем в Доброцен. Ура!
2: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
1: Доброцен. Значит, можно купить больше.
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
4: Телефон рекламной службы 53 42 80.
5: Ваня.
4: Радио Ваня.

0: ты как она.
1: Один за всех. Шоу с человеческим лицом. На радио Ваня. Кино на вечер.
2: Всем привет, друзья! Напомню, что на этой неделе в связи с продолжающимся чемпионатом мира по футболу у нас исключительно фильмы, посвященные этому виду спорта. Сегодняшняя картина объединяет в себе сразу три жанра. Это, конечно же, спорт, то есть футбол, это боевик и это комедия. Уверен, многие знают и любят эту картину. Давайте вместе будем вспоминать. Фильм называется «Убойный футбол». Помните, там шесть братьев под руководством футбольного тренера решили создать непобедимую команду. А в чем же там фишка? Они решили объединить опыт древних мастеров кунг-фу и современную тактику футбольного боя. И вот они подают заявку на участие в престижном футбольном первенстве, а приз, между прочим, целый миллион долларов. Наверняка многие считают этот фильм простым и наивным, а мне, вы знаете, нравится. Вообще, убойный футбол – это удивительная смесь различных эмоций. И как говорил один из героев фильма, «Почему я раньше не додумался скрестить футбол и кунг-фу? Тут герои могут взлетать в небо, и это, вы знаете, не раздражает». Кстати, многие упрекали картину за то, что здесь отсутствует любовная история. Да, друзья, это так. Только футбол и кунг-фу в чистом виде. А вообще, этот фильм стоит посмотреть или пересмотреть поклонникам футбола и кино о боевых искусствах, ну а также просто любителям хороших комедий. Кино на вечер. Убойный футбол. Смотрите с удовольствием.
1: Кино на вечер. Истина в кине.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья. Попытаюсь выговорить имя героя этой истории. Зовут его Роджерс Олоу-Магуту, и его называют Человеком-птицей. Живет он в Кении и прославился благодаря необычной дружбе с пернатыми созданиями. Он рассказывает, что забота о птицах помогла ему справиться с депрессией после жизни на улице, то есть он был бездомным. Вот уже несколько лет он спасает раненых птиц и живет вместе с ними. Сейчас у Роджерса небольшой домик на окраине, в котором вместе с ним соседствуют коршуны, вороны, аисты и другие птицы. Пернатые соседи и свободно перемещаются по жилищу мужчины и сопровождают его, когда он выходит на улицу, то есть все у них взаимно. Да, конечно, многие обеспокоены тем, что Роджерс, помогая птицам, способствует распространению болезней. Особенно мужчину критикуют за то, что он ест со своими питомцами из одной тарелки. Представляете? Но добряк считает, что он все равно помогает природе и уверен, люди и животные могут мирно сосуществовать. С этим, конечно же, трудно поспорить. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.

Ты не сможешь вернуть ее, шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал.

0: Радио Ваня.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто: как дела? Ты мне сказала, будешь

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио «Ваня» ближе и роднее.

0: сильнее иду ко дну.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Включай лето на всю громкость. «Радио Ваня».

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на губах. Мне взрывают крышу мысли, прыгну в авиарежим. Все, что парит, это мы потом решим.

0: самолеты. Я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там на хвосте тебе принесут эти твои самолеты.
1: Лето каждый день на радио Ваня.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? Я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдержать.

0: давим на всю. И соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Звучит легко. «Радио Ваня». Блин.

и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка, позовет, и ты опять сорвешься по-любому.

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

Это не шутки. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: ближе и роднее.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем

0: ближе и роднее.
1: Мне нужен твой совет. Я

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это...

0: хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Что если душам на небе до рождения суждено подписать договор только с теми,

0: одинаковы приговоры по жизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.
1: Новый урок.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Посмотри ты вся на пружинках, и сердце замерзает, как снежинка. Даже не открыв его картинки, вся уже дрожишь изнутри.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Сорвется звезда в моей комнате, а я навсегда в этом омуте. Ты хочешь понять, ты хочешь ответить.

0: Эта песня простая, чтобы каждый растаял.
1: Вам говорят, чтобы играли пацаны на гитаре.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между